человека, который ничему не удивляется, считая происходящее сном. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке, странная мысль, но ее не отогнать, она как заноза в глазах.